0: και μάρικα. Ήταν κοκκιμάρικα. Ήταν κοκκιμάρικα.
1: Ιταλκο κεράμικα. Ναζαλόγι. Паркирище при Леклерко.
2: Мобилни пакет Най. Же от 10,99 евра на месец. Склените пакет у апликации Мой Телеком и си заготовите енотно цено за кар 3 лета. Преклопите на болие и уживайте от доказано най-больше мобилне мрежи у Словении.
3: Обищите Сгер Мобил, пооблащени продаялец Телекома Словения у Меркатор Центру Табор и Леклерко.
4: Релакс! Не спреглейте! Ултра ласт минит понудб заготовленим летом из Любяне! Заготовите си задня места у Гърчи, Турчи, Шпани, Черни гори и у Египту по топ ценах! Гарантирана каковост! Лет из Любяне, хотел на обали и представник на дестинации! За веч информации на резервация на собищите о послованицах по всей Словении али на www.relax.si. Релакс туризъм! Най-вечи словенски организатор почитниц!
5: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
6: Jo, jo,
5: valda.